0: тебя съем.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Звукотечество, что громок и понятен.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца. Там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину-погранца. На краю земли незримые границы,

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Z.
1: Моя подруга из Санкт-Петербурга, красавица и бывшая модель. Как оказалось, в принципе, не дура, и с бизнесом не путает постель. Призналась мне, что все ее надежды разбил один загадочный болван, и что она летает за одеждой в Париж, но чаще все-таки в Милан.

мастерской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Она мне показала город Питер с экзотикой заброшенных дворов. И я гулял, как по другой планете, от Невского до проклятых крестов. Сказала мне, что если все срастется,

северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Забыв свою беспечную тусовку, не зажигает в клубах на Неве и до сих пор предпочитает водку дорогам кокса и дурман траве. Врагам она злословия прощает, пусть прошлое не замыкает круг, и из страны уехать не мечтает, в отличие от всех своих подруг.

0: чужих огней Нью-Йорк мнится. Разве что любви, может быть, любви простой.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

Открыта душа нараспашку тому, кто с добром. Хлеб с солью и крепкую брашку, а если темна, душа у незваного гостя.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
3: Майский дождик.

Подошла медсестра к соседу и стоит, растерявшись, плачет, равнодушен к птичьему гаму и к дождю.

ради мамы. Майский дождик.

0: Долго жить, братик.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: рукой.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.
3: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкуры не

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
2: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Я не знаю, есть ли рай над головой, над перекати полем, да перелет травой.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors на Богдана Хмельницкого 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Лугобежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее Путин также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. Россия продолжает неуклонно идти по пути избавления от сиротства и от воспитания детей в казенных учреждениях. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, за два последних года число детей, содержащихся в детдомах и приютах, в России сократилось почти на 21%. Если в июле 2024 года в детдомах и приютах находилось 60 тысяч детей, то по данным на 1 июля этого года их стало 47,5 тысяч. Она также напомнила, что президент России поставил задачу к 2030 году сократить число детей в детдомах и приютах в два раза. Их там должно быть не более 30 тысяч. Ранее, с 2013 по 2023 год, количество воспитанников российских детдомов сократилось на 65%. Детский омбудсмен считает, что этому поспособствовало совершенствование национальной политики в сфере детства. Приоритет при устройстве ребенка остается у родной семьи, затем предпочтительно род Родственная опека, на третьем месте приемная семья, отметила Львова-Белова. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семей мигрантов. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семей мигрантов. Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных – один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах – один на 300, в колледжах и техникумах – один на 500. Однако, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов, полагают аналитики. Они отмечают, что сейчас, помимо нехватки специалистов, существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: Летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Щедрые цены в нашем доброцене.
8: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
7: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
12: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории «С» и «Е», а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

0: мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее Путин также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. Россия продолжает неуклонно идти по пути избавления от сиротства и от воспитания детей в казенных учреждениях. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, за два последних года число детей, содержащихся в детдомах и приютах, в России сократилось почти на 21%. Если в июле 2024 года в детдомах и приютах находилось 60 тысяч детей, то по данным на 1 июля этого года их стало 47,5 тысяч. Она также напомнила, что президент России поставил задачу к 2030 году сократить число детей в детдомах и приютах в два раза. Их там должно быть не более 30 тысяч. Ранее с 2013 по 2023 год количество воспитанников российских детдомов сократилось на 65%. Детский омбудсмен считает, что этому поспособствовало совершенствование национальной политики в сфере детства. Приоритет при устройстве ребенка остается у родной семьи, затем предпочтительно род Родственная опека, на третьем месте приемная семья, отметила Львова-Белова. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семей мигрантов. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семей мигрантов. Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах один на 300, в колледжах и техникумах один на 500. Однако, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов, полагают аналитики. Они отмечают, что сейчас, помимо нехватки специалистов, существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок. Запрашивают личную информацию.
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Соколов Максим. О русском героизме. Огромная страна моя, Россия, истоки где твои, Святая Русь? В былинной древней доблести славянской я утверждать об этом не берусь. Быть может, в ледяной Чудской купели в сражениях героизм был закален. Там воды озера от крови закипели, и Невским дух псов рыцарей сражен. Откуда героизм у россиян? Быть может, родом с поля Куликова, где предки наши били басурман, прославив имя Дмитрия Донского. Наверное, он возник, когда поляки рвались к Москве, чтобы усмирить наш нрав. Пожарский с Мининым собрали ополчение, врагов в болото русские загнав. А может, в те года, когда Суворов забрал у турков Измаил, и как тогда, без лишних разговоров, Европу всю от них освободил. Быть может, позже, под Бородино, геройство наше было рождено. Там Бонапарту важный дан урок. Он еле ноги из России уволок. Мы помним, как врагов громил Чапаев, и первой конной подвиг не забыт. Как три танкиста били самураев и верили, Россия победит. Возможно, дух на Прохоровском поле был закален в те страшные года, когда война вторая мировая на сердце раны выжгла навсегда. Век 21-й оскорбленной, но не побежденной, вошла распрямившись моя страна. Предстала сильной, обновленной, отведавшая санкций всех сполна. К тебе вернулся русским Крым и Севастополь, город русской славы. Россию, русское, свое, мы защитим. Вернем себе мы титул сверхдержавы. Но вновь идет в поход Святая Русь. Зашевелился ворог на границе. Над городом, которым я горжусь, зажглись ночные страшные зорницы. Но не перевелись богатыри, и песни о героях не допеты. Вставай, страна огромная, смотри, надеются на нас отцы и деды. Да, героизм у россиян в крови. Достался нам от предков по наследству. Сломить его нет в целом мире средства. Пусть помнят вечно недруги твои.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГОЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Я такой же бывший.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z — ЖК «Сет Луговая».
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
4: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
5: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейдинг» без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
6: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее Путин также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам. Россия продолжает неуклонно идти по пути избавления от сиротства и от воспитания детей в казенных учреждениях. По словам детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, за два последних года число детей, содержащихся в детдомах и приютах, в России сократилось почти на 21%. Если в июле 2024 года в детдомах и приютах находилось 60 тысяч детей, то по данным на 1 июля этого года их стало 47,5 тысяч. Она также напомнила, что президент России поставил задачу к 2030 году сократить число детей в детдомах и приютах в два раза. Их там должно быть не более 30 тысяч. Ранее, с 2013 по 2023 год, количество воспитанников российских детдомов сократилось на 65%. Детский омбудсмен считает, что этому поспособствовало совершенствование национальной политики в сфере детства. Приоритет при устройстве ребенка остается у родной семьи, затем предпочтительно родственников. Родственная опека, на третьем месте приемная семья, отметила Львова-Белова. Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января 2027 года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД России. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семей мигрантов. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттоков 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семей мигрантов. Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных – один специалист на 200 детей, в общеобразовательных школах – один на 300, в колледжах и техникумах – один на 500. Однако, если поправки вступят в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов, полагают аналитики. Они отмечают, что сейчас, помимо нехватки специалистов, существует проблема с тем, что значительную часть времени они уделяют организационным вопросам, а не реальной работе с детьми. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба. Берегите друг друга.

0: Реклама.
1: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Автобелогорья – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Автобелогорья». Предложение ограничено.
2: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
4: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
5: Снизим цену.
4: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
5: 56 96 00.
6: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: «Читаю твое письмо». Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Здравствуй, дорогой солдат. Меня зовут Владислав. Я ученик 2 класса школы номер 28 города Белгорода. Скоро мне ложиться спать, а вы там в окопах не спите. Вы защищаете нас. В школу мы не ходим, учимся дома. Из-за боевых действий нам рассказывают, что надо быть на улице осторожными, не поднимать незнакомые предметы, потому что это опасно. Я очень хочу на улицу погулять с друзьями. Сейчас морозы и хорошая погода. А тебе, дорогой боец, я желаю, чтобы был мир, чтобы мы опять ходили в школу, играли на улице, чтобы чувствовали себя в безопасности. Дорогой солдат, пожалуйста, останься в живых. Ты и твои друзья, не болейте, хорошо кушайте и сделайте победу. Мы гордимся вами. Верящий в вас Владик.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 10 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. 189 беспилотников сбиты и подавлены. При целенаправленных атаках ВСУ в Волоконовском, Новоскольском и Шебекинском округах погибли 4 мирных жителя. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новоскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. А мы выражаем искренние соболезнования близким погибших. Временно исполняющий обязанности губернатора провел встречу с активом Белгорода. Обсуждались вопросы безопасности и меры по защите населения. Александр Шуваев подчеркнул, что работа ведется в связке с Министерством обороны, а также профильными ведомствами и добровольческими подразделениями. Регион получил 1 миллиард рублей на закупку радиолокационных станций. Наращиваются мощности по защите неба и перехвату дронов. Формируются батальоны «Барс Белгород». Развивается система оповещения. Будут установлены дополнительные укрытия в местах массового скопления людей. Усилен контроль безопасности в школах. Регион софинансирует проекты комфортной городской среды. В работе сквер у Дома офицеров и Егоровский сквер. Руководитель области призвал глав администрации активнее участвовать в федеральных проектах и подчеркнул важность участия жителей в улучшении территорий через программу инициативного бюджетирования. Запланирована отдельная встреча с Белгородским отделением Всероссийского общества слепых. Строительство математической школы «Пифагор» в Белгороде завершат до конца года. Образовательное учреждение на улице Орлова является первым подобным в регионе. Оно рассчитано на 600 мест. Площадь здания около 18 тысяч квадратных метров. Предусмотрены лаборатории физики и биологии, класс хореографии, медиастудия, два бассейна, отдельно стоящее здание агромастерской. Администрация города пообещала, что с третьей четверти в школе начнется обучение. Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде начали ремонт проблемного участка проспекта Ватутина от улицы Щерса. Здесь годами накапливались проблемы. Дорожное полотно сильно изношено, покрытие уже не отвечало ни нормативам, ни запросам горожан, отметил градоначальник. Протяженность участка более километра. Строители начали демонтаж старого дорожного полотна на одной полосе. Работы организованы поэтапно, небольшими участками. Такой подход позволит минимизировать неудобства для водителя и избежать полного перекрытия движения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
6: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Олег Постников. Не благодаря, а вопреки. Побеждаем. Вопреки запретам. Дескать, здесь у нас полно родни. Побеждаем. Вопреки наветам. Дескать, мы напали, не они. Побеждаем, несмотря на трусость тех, кто не желает воевать. Побеждаем, несмотря на тупость, как о ней сегодня не сказать. Побеждаем, споря с равнодушием и плевками тыловых потех, вопреки зарвавшимся и рвущим, побеждаем, веруя в успех. Вопреки скулящим и орущим, шлющим нам проклятия во след, побеждаем, помня о живущих и о тех, кого сегодня нет. Нас из-за угла ехидно жалят те, кому победа не с руки, только все равно мы побеждаем не благодаря, а вопреки.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. За минувшие сутки ВСУ 178 раз атаковали территорию Белгородской области. Произведены удары по Белгороду и еще 15 округам. Противник совершил 10 обстрелов с применением артиллерии и реактивных систем залпового огня. Сбрасывал взрывные устройства с дронов. 189 беспилотников сбиты и подавлены. При целенаправленных атаках ВСУ в Волоконовском, Новоскольском и Шебекинском округах погибли 4 мирных жителя. В Белгородском, Валуйском, Волоконовском, Грайворонском, Новоскольском, Ракитянском и Шебекинском округах ранены 16 человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Необходимая медицинская помощь оказывается. А мы выражаем искренние соболезнования близким погибших. Временно исполняющий обязанности губернатора провел встречу с активом Белгорода. Обсуждались вопросы безопасности и меры по защите населения. Александр Шуваев подчеркнул, что работа ведется в связке с Министерством обороны, а также профильными ведомствами и добровольческими подразделениями. Регион получил 1 миллиард рублей на закупку радиолокационных станций. Наращиваются мощности по защите неба и перехвату дронов. Формируются батальоны «Барс Белгород». Развивается система оповещения. Будут установлены дополнительные укрытия в местах массового скопления людей. Усилен контроль безопасности в школах. Регион софинансирует проекты комфортной городской среды. В работе сквер у Дома офицеров и Егоровский сквер. Руководитель области призвал глав администрации активнее участвовать в федеральных проектах и подчеркнул важность участия жителей в улучшении территорий через программу инициативного бюджетирования. Запланирована отдельная встреча с Белгородским отделением Всероссийского общества слепых. Строительство математической школы «Пифагор» в Белгороде завершат до конца года. Образовательное учреждение на улице Орлова является первым подобным в регионе. Оно рассчитано на 600 мест. Площадь здания около 18 тысяч квадратных метров. Предусмотрены лаборатории физики и биологии, класс хореографии, медиастудия, два бассейна, отдельно стоящее здание агромастерской. Администрация города пообещала, что с третьей четверти в школе начнется обучение. Валентин Демидов сообщил, что в Белгороде начали ремонт проблемного участка проспекта Ватутина от улицы Щерса. Здесь годами накапливались проблемы. Дорожное полотно сильно изношено, покрытие уже не отвечало ни нормативам, ни запросам горожан, отметил градоначальник. Протяженность участка более километра. Строители начали демонтаж старого дорожного полотна на одной полосе. Работы организованы поэтапно, небольшими участками. Такой подход позволит минимизировать неудобства для водителя и избежать полного перекрытия движения. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и добрых дорог.

0: реклама. Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. Влада Авто Белогорье – настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35-75-75, код города 47-22. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
4: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Ты не плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет тишины.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спеши.

поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах. Если что-то ушло,

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день Путин наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Центральное мероприятие – встреча глав государств объединения. Как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации. Минэкономразвитие и Центробанк запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. Малый и средний бизнес может получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Срок кредита – 1,5 года. Ставка по программе равняется ключевая ставка плюс 3%. При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны зонтичные поручительства корпорации МСП, рассказали в Министерстве. Первые банки-участники программы начнут выдавать кредиты уже сегодня. Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября 2027 года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил министр. Цены на жилье в России продолжат расти, но резкого подорожания пока не ожидается. Об этом рассказали эксперты рынка недвижимости. По их словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов. Всего 5 минут воздействия аромата кофе связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Интересно, что пульс и его изменчивость остались прежними, то есть организм не взбодрился. Подривается как от самого напитка, а именно расслабляется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций, консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
8: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
9: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
10: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 11 сентября, в нашем регионе облачно с прояснениями, местами дождливо. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 22 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. Владимир Путин находится в Индии с трехдневным рабочим визитом. Российский лидер примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Нью-Дели. Он встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром Индия». Также в этот день Путин наряду с другими лидерами выступит на деловом форуме БРИКС. Центральное мероприятие – встреча глав государств объединения. Как ожидается, ключевые договоренности отразят в совместной декларации. Минэкономразвитие и Центробанк запустили программу льготного кредитования предпринимателей, пострадавших от атак на объекты Wildberries. Малый и средний бизнес может получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на пополнение оборотных средств и текущие расходы. Срок кредита – 1,5 года. Ставка по программе равняется ключевая ставка плюс 3%. При недостатке залогового обеспечения бизнесу доступны зонтичные поручительства корпорации МСП, рассказали в Министерстве. Первые банки-участники программы начнут выдавать кредиты уже сегодня. Старшеклассникам разрешат не выбирать углубленные предметы. Это станет возможным с 1 сентября 2027 года, когда в России вступит в силу новый образовательный стандарт для старших классов. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он пояснил, что учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы только на базовом уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям, но школы смогут гибко формировать узконаправленные группы, добавил министр. Цены на жилье в России продолжат расти, но резкого подорожания пока не ожидается. Об этом рассказали эксперты рынка недвижимости. По их словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов. Всего 5 минут воздействия аромата кофе связаны с улучшением настроения и переходом мозга в более расслабленное состояние. К такому выводу пришли ученые, изучив психологическую и физиологическую реакцию людей на запах популярного напитка. После воздействия запаха кофе у участников заметно улучшились показатели настроения. В частности, снизились усталость, тревожность и напряжение, растерянность и подавленность. Интересно, что пульс и его изменчивость остались прежними, то есть организм не взбодрился. Подривается как от самого напитка, а именно расслабляется. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Плодотворного времени.

Журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Листья кружатся, летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на Магистральной, 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 47 22. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова, 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
5: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист-автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.

Ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не ведут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: звучать.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
2: Здесь лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру. Пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

только сию разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом.

0: Если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Сегодня Белгород отмечает день своего основания. 11 сентября 1596 года по указу царя Федора Иоанновича был заложен наш город. Он начинался как крепость на южных рубежах, надежный страж земли русской. И сегодня, спустя столетия, Белгород вновь держит оборону. Наш город – это характер, стойкий как броня, открытый как доброе сердце. Это люди, которые не отступают перед трудностями, умеют трудиться и беречь свой дом. Это память предков и сила поколений. Андрей Бубелло стал новым министром ЖКХ Белгородской области. Ранее он уже работал в органах власти, в администрации Белгорода, позже руководил Белгорблагоустройством, был первым замглавы администрации Староскольского округа. Для сотрудников и руководителей акционерного общества «Теплохиммонтаж», участника федерального проекта «Производительность труда», под управлением регионального центра компетенций прошло обучение на фабрике процессов. Направление деятельности компании – строительство промышленных объектов под ключ для разных отраслей экономики. Участники прошли 3 игровых смены, стремились достичь снижения времени протекания процесса и запасов незавершенного производства, повышения загрузки операторов, получения максимальной прибыли и минимальной себестоимости продукции. Благодаря навыкам у сотрудников появляются возможности для эффективного применения знаний в собственном производственном процессе. Именно на такой результат нацелена реализация федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, можно подать заявку на сайте производительность.рф. Белгородский литературный музей номинирован на всероссийский конкурс «Музейный Олимп». Проект «Такое небо. Белгород. Время СВО» вошел в число претендентов в номинации «Музеификация современности». «Я видел много проектов, но этот особенный. Он создавался не для отчетности, а по внутренней необходимости. Сложность была в самом материале. Музеификация современности – задача почти невозможная, потому что события еще не стали историей, они болят и дышат», – написал министр культуры Максим Шапошников. В Белгороде в парке «Берега» установили кресла на пирсах у воды. Отличное место, чтобы сделать красивые фото или провести время вдали от городской суеты. Локация «Левый берег» – подход к парку скульптур. Также в парке «Берега» продолжается строительство 30-метрового пешеходного моста над Северским Донцом. Как рассказал глава администрации Валентин Демидов, он станет последним участком 4-километрового набережного маршрута. Белгородский тяжелоатлет завоевал бронзу всероссийского турнира, который прошел в поселке Суко Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших атлетов всей страны. Воспитанник школы Олимпийского резерва номер 3 Белгорода Дмитрий Плужников достойно представил регион и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 70 килограммов с результатом 193 килограмма по сумме двоеборья. Подготовил спортсмена тренер Руслан Синяков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и новых побед!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций. Консультируем и настраиваем. А также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Мария Белоусова, участница творческого коллектива «Благовест» и очень творческий человек. Здравствуйте, Мария.
2: Добрый день.
1: С Марией мы знакомы уже очень много лет, заочно. Наблюдали за творчеством друг друга. И давайте расскажем нашим радиослушателям, с чего вообще все началось у вас. Как вы присоединились к коллективу «Благовест» и чем вы там занимаетесь?
2: Ну, начнем, наверное, с того, что всю жизнь я занималась творчеством, заканчивала театральное отделение в нашем колледже культуры. Соответственно, всю жизнь линейка творчества идет со мной вместе. После того, когда начались данные события, то бишь начало СВО, мои близкие родственники были участниками, мужчины, да, я имею в виду родственники. И таким образом остаться в стране было бы просто невозможно с условием того, что и живем здесь, в приграничье. Поэтому сразу, с первых дней, первое, что вспомнилось, это агитбригады, которые были во время Великой Отечественной войны. Никуда от этого не деться, правда же? Каждый помогает в тылу, фронту по-своему. Кто-то печет пироги, кто-то занимается финансовой стороной гуманитарных вопросов. Что я могла сделать с условием того, что у меня, ну так, не хвастаясь, 5 дочерей? А чем могла бы я помочь ближнему? Наверное, своим творчеством. Помочь, наверное, тем, чтобы поднять дух тех, кто защищает мою родину, защищает мой дом, мою землю, моих детей. Так получилось, что была возможность прочитать стихи, и нашлись единомышленники, кто помог мне сделать видеоряд для данных произведений. Получилось, что готовые произведения, клипы с моим озвучиванием стали расходиться в народ. Получилось даже перед тем, как попасть в творческий коллектив «Благовест», съездить несколько раз к бойцам далеко за 500 километров от Белгородской области, в ЛНР, с выступлениями. И мы своей творческой бригадой, мои единомышленники, причем женским коллективом, с аппаратурой, с музыкальной, ездили выступать к бойцам для того, чтобы не только поднять дух, передать привет с Белгородчины в Луганскую Народную Республику, привезти гостинцы со школ, с детских садов, гуманитарные организации с удовольствием поучаствовали с нами, помогли медикаментами.
1: Как парни воспринимали это все?
2: Вы знаете, это было очень интересно и трогательно. Во-первых, наверное, по-человечески такой эмоциональный всплеск, когда гражданское население приезжает туда, где у людей совершенно другая жизнь, другой мир. И они также отмечают праздники, также радуются, но все это немножко по-другому, в других условиях, так скажем, да. И, соответственно, когда приезжаешь к ребятам с концертом, тебя встречают просто, ну, я не могу даже объяснить, какие эмоции зашкаливают у одной и другой стороны. Мы обнимаемся, мы рассказываем друг другу, не зная друг друга, что-то такое свое близкое по душе, что, наверное, даже чувство, что мы знаем друг друга всю жизнь, да, что мы родные люди. Концерт – это одно, но именно обмен энергией, это, наверное, самое важное. Остается память, и потом мы начинаем переписываться все. Они мне присылают свои произведения, которые я тоже читаю. То, что я веду параллельно еще канал о творчестве, где выставляю произведения бойцов СВО. Читаю не только классиков, но и наших ребят, которые находятся на соприкосновении огня.
1: А что вот ближе, творчество известных авторов или творчество бойцов?
2: А вот здесь я вам скажу, очень интересное прошло такая линия. Есть произведения, которые нам не преподают в школе.

Если Бог нас своим могуществом после смерти отправит в рай, что мне делать с земным имуществом, если скажет он: «Выбирай». Мне не надо в раю тоскующей, чтоб покорно за мною шла. Я бы взял с собой в рай такую же, что на грешной земле жила. Злую, ветреную, колючую, хоть ненадолго, да мою. Ту, что нас на земле помучила и не даст нам скучать в раю. В рай, наверное, таких отчаянных мало кто приведет с собой. Будут праведники нечаянно там поглядывать за тобой. Взял бы в рай с собой расстояние, чтобы мучиться от разлук, чтобы помнить при расставании боль сведенных на шее рук. Взял бы в рай с собой все опасности, чтоб вернее меня ждала, чтобы глаз своих синей ясности дома трусу не отдала. Взял бы в рай с собой друга верного, чтобы было с кем пировать, и врага, чтоб в минуту скверную по-земному с ним враждовать. Ни любви, ни тоски, ни жалости даже курского соловья никакой самой малой малости на земле б не оставил я. Даже смерть, если было мыслимо, я б на землю не отпустил. Все, что к нам на земле причислено, в рай с собою бы захватил. И за эти земные корости, удивленно меня кляня, я уверен, что Бог бы в скорости вновь на землю столкнул

А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Мария Белоусова, участница творческого коллектива «Благовест». А продолжение нашей беседы слушайте в следующем выпуске. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504. Код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
6: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
7: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
8: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу. Сегодня Белгород отмечает день своего основания. 11 сентября 1596 года по указу царя Федора Иоанновича был заложен наш город. Он начинался как крепость на южных рубежах, надежный страж земли русской. И сегодня, спустя столетия, Белгород вновь держит оборону. Наш город – это характер, стойкий как броня, открытый как доброе сердце. Это люди, которые не отступают перед трудностями, умеют трудиться и беречь свой дом. Это память предков и сила поколений. Андрей Бубелло стал новым министром ЖКХ Белгородской области. Ранее он уже работал в органах власти, в администрации Белгорода, позже руководил Белгорблагоустройством, был первым замглавы администрации Староскольского округа. Для сотрудников и руководителей акционерного общества «Теплохиммонтаж», участника федерального проекта «Производительность труда», под управлением регионального центра компетенций прошло обучение на фабрике процессов. Направление деятельности компании – строительство промышленных объектов под ключ для разных отраслей экономики. Участники прошли 3 игровых смены, стремились достичь снижения времени протекания процесса и запасов незавершенного производства, повышения загрузки операторов, получения максимальной прибыли были и минимальные себестоимости продукции. Благодаря навыкам у сотрудников появляются возможности для эффективного применения знаний в собственном производственном процессе. Именно на такой результат нацелена реализация федерального проекта, входящего в состав нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Предприятиям, желающим принять участие, можно подать заявку на сайте производительность.рф. Белгородский литературный музей номинирован на всероссийский конкурс «Музейный Олимп». Проект «Такое небо. Белгород. Время СВО» вошел в число претендентов в номинации «Музеификация современности». Я видел много проектов, но этот особенный. Он создавался не для отчетности, а по внутренней необходимости. Сложность была в самом материале. Музеификация современности – задача почти невозможная, потому что события еще не стали историей, они болят и дышат, написал министр культуры Максим Шапошников. В Белгороде в парке «Берега» установили кресла на пирсах у воды. Отличное место, чтобы сделать красивые фото или провести время вдали от городской суеты. Локация «Левый берег» – подход к парку скульптур. Также в парке «Берега» продолжается строительство 30-метрового пешеходного моста над Северским Донцом. Как рассказал глава администрации Валентин Демидов, он станет последним участком 4-километрового набережного маршрута. Белгородский тяжелоатлет завоевал бронзу всероссийского турнира, который прошел в поселке Суко Краснодарского края. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших атлетов всей страны. Воспитанник школы Олимпийского резерва номер 3 Белгорода Дмитрий Плужников достойно представил регион и завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 70 килограммов с результатом 193 килограмма по сумме двоеборья. Подготовил спортсмена тренер Руслан Синяков. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Успехов и новых побед!

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Компания «Асфальтобетон» приглашает водителей грузового автотранспорта категории С и Е, а также машинистов дорожно-строительной техники. В частности, машинист автоукладчика, оператор по укладке асфальта, машинисты дорожных катков, машинисты на мини-погрузчик, оператор на асфальтобетонную установку. Звоните. Телефон 372-672. 372-672.
2: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
2: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
2: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
2: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
2: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
4: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио «З». За правду, за свободу, за Россию. Радио «З».

Город столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы, на два дня

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Trinity Motors» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л» комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту и программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 11 сентября в России отмечается День воинской славы. Праздник установлен в честь победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецким флотом у мыса Тендра в 1790 году. После этого Ушакова в России прозвали «Морской Суворов». Потери турок тогда превысили 2000 человек. Русские потеряли 21 человека, еще 25 были ранены. Украина свои выборы не проводит, боится и хочет сорвать российские, заявила глава Центра сберкома Элла Памфилова. Украинские мошенники продолжают наращивать усилия, чтобы дискредитировать выборы в России и нанести им урон, отметила Памфилова. ЦИК пригласил для наблюдения 12 международных миссий. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Такое решение регулятор принял впервые более чем за год. Последние 10 заседаний ставку снижали. Денежно-кредитные условия Центробанк оценил как умеренно жесткие. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Программу «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах, их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу Пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил Владимир Путин. Связь 5G запустили в России. Технология 5G – это комплексная экосистема, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Связь на первом этапе запущена в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек, в том числе в Москве и Петербурге, уточнили в Минцифры. Власти прорабатывают запуск 5G дополнительно в 50 городах до конца 2026 года. Повсеместно в России связь заработает в 2027. 5G будет в меньшей степени использоваться для частных лиц и больше применяться в бизнесе. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января 2027 года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: «Владис» – агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на «Владис.ру».
3: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
4: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
5: 520 306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520 306.
6: Щедрые цены в нашем доброцене.
7: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
10: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
11: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55, код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Этот день зачеркиваю. Свое письмо матери, Ольга Ржевская, 20-летняя смоленская партизанка, писала с 22 февраля по 6 апреля 1943 года. Строки, написанные карандашом на шелковой косынке, превратились в своеобразный дневник несломленной юной девушки, день за днем ожидавшей казни в фашистском застенке. Ольга Дмитриевна Ржевская, 20-летняя партизанка-разведчица, из полка имени Лазо в руки фашистских палачей она попала утром 6 января 1943 года. Каратели застали ее больной в доме матери, в маленькой смоленской деревушке Оболоновец. Ольга была без сознания, но солдаты потащили ее на донос. Промучив 4 дня и не добившись ни слова, фашисты отправили Ольгу сначала в Ельню, а затем в Спасск-Деменск. Потянули жестокие тюремные дни, ежедневные допросы и издевательства. Ожидая расстрела, Ольга написала на косынке свои данные, по которым нашедший косынку смог бы найти ее родных и сообщить о смерти девушки. Ольга написала на косынке «погибла 22 февраля». Потом поправила 23 февраля. Потом эта дата вплоть до 27 числа ежедневно исправлялась. В углу косынки письма есть календарь на 30 дней апреля. Зачеркнутыми остались лишь первые 6 дней. Однажды утром фашисты вывели Ольгу к виселице и дали ей возможность сказать последнее слово. Ольга сказала: «Я русская девушка, Ольга Ржевская, член ленинского комсомола и партизанка. Ненавижу вас всем сердцем. Я боролась с вами, как могла, и нас много. Горели и горят ваши склады, гибнут солдаты и офицеры, портится связь. Здесь есть моя работа. Жаль, что сделала мало, но за меня отомстят. Скоро придет Красная Армия. Тогда...» Один из солдат вышиб из-под ног Ольги табурет. Ольга повисла. Но и это было еще не все. Девушку вынули из петли, вернули к жизни, чтобы через несколько дней расстрелять. Косынка Ольги Ржевской сейчас находится в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z. Партнер программы «Новости» – официальный дилер Tenet Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
2: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
3: Кроссовер Tenet T4L от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. Tenet T4L. Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе Trade-in. Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре Tenet Trinity Motors.
4: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях региона к этому часу.
5: Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил о вручении госнаград России и Белгородской области. За каждый ежедневный труд, умение принимать решения и добиваться результата в любых обстоятельствах, отметил Александр Шуваев. Благодаря вашему мужеству, профессионализму и ответственности мы сохраняем динамику развития, укрепляем безопасность и поддерживаем социальную стабильность белгородчины. Среди тех, кому вручили награды, бойцы добровольческих подразделений «Барс Белгород» и «Орлан», сотрудники предприятий и коммунальных служб, педагоги, врачи, социальные работники, специалисты местного самоуправления, водители, работники агропромышленного комплекса. Спасибо за преданность родной земле, за труд и служение. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями, сказал Шуваев.
6: Почти 600 целевиков-первокурсников в Белгородской области приступили к обучению по медицинскому профилю. Александр Шуваев сообщил, что 469 человек зачислены в профильные вузы, из них 299 в специалитет и 170 в ординатуру. Всего 940 человек поступили на бюджетные места в колледжи, около 100 из них заключили договоры о целевой подготовке. Системно решаем задачу по снижению кадрового дефицита в медицине. Одно из ключевых направлении целевое обучение. Благодаря этому белгородская молодежь уже во время учебы понимает, где будет проходить практику и куда придет работать после получения диплома, сказал глава региона. Также в Белгородской области развивается система наставничества в медучреждениях. Более 1500 врачей сопровождают до 3 молодых специалистов каждый. Филиал Россети «Центр Белгородэнерго» подключил к сетям 25 новых базовых станций сотовой связи в городах и селах Белгородской области. Это позволило обеспечить население и социально значимое учреждение устойчивой связью. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Экономика данных». Энергетики построили около 1 километра линии электропередачи в 14 муниципальных образованиях региона. Наибольший объем работ выполнен в Алексеевском, Яковлевском, Новоскольском и Прохоровском округах. Кроме того, надежным электроснабжением обеспечены узлы связи в Волоконовском, Староскольском и Губкинском округах. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи. Мероприятие собрало 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Впервые в их числе подростки в возрасте от 14 до 17 лет, всего 1000 человек, половина которых также представители зарубежных стран. 30 молодых ребят из Белгородской области прошли отбор на фестиваль. Мы хотим показать молодым лидерам настоящую Россию, страну безграничных возможностей. Не случайно девиз фестиваля «Следуй за мечтой вместе с Россией», отметил на первом заседании оргкомитета первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Программа фестиваля построена вокруг 7 ключевых сфер жизни, определяющих путь устойчивого прогресса – культуры, здоровья, природных ресурсов, образования, технологий, транспорта и цифровых сервисов. школьница из Белгородской области, одна из победителей всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Всего было подано 5000 заявок из 87 регионов России. Ученица 4 класса школа номер 2 поселка Чернянка Аня Светличная оставила позади сильнейших соперников из Санкт-Петербурга и Москвы и заняла почетное первое место. Путь к победе был ярким. 2 года назад Аня уже была отмечена в номинации «Симпатия жюри», а в этот раз заслуженное золото. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

0: Летят, выгоды растут подряд. В «Лада Авто Белогорье» настоящий ценопад. Только в сентябре покупайте новую «Ладу» с максимальной выгодой и получайте техническое обслуживание в подарок на весь срок гарантии. Просто садитесь за руль и наслаждайтесь поездками по осеннему городу. Ждем вас на магистральной 18, район Спутника. Телефон 35 75 75, код города 4722. «Лада Авто Белогорье». Предложение ограничено.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
0: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
2: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». Большое поступление раций консультируем и настраиваем, а также бронежилетов внутреннего ношения для физических лиц. «Оптовка Z». Мы в Белгороде на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
5: Щедрые цены в нашем доброцене.
6: Шоколад «Камильфо» 102 грамма, 104,90. Сыр «Плавленый президент» 300 граммов, 224,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 10 по 23 сентября 2026 года. Цены в рублях.
7: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории Е с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
8: Или звоните по телефону 35 3 15, код города 47 245.
9: Ничего не хотелось.

0: В мессенджерах все чаще появляются предложения. Просто установи оборудование, переведи деньги с карты, сфотографируй здание, забери посылку.
1: Это вовлечение в преступление. За такими заказами стоят мошенники и иностранные спецслужбы. Не дай себя обмануть.
0: Поступило сомнительное предложение? Сообщи в правоохранительные органы. А если уже начал выполнять задание, помни, закон все равно на твоей стороне.
1: Добровольный отказ от преступления освобождает от ответственности. Главное – вовремя остановиться.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.
3: Пограничный десант – непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

Что такое дыша? В двух словах объяснить бесполезно. Здесь не просят наград, просто так на рожон не полезут.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачном, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Есть вещи, которые не измерить никакими сводками с фронта. Это тепло в глазах бойца, который посреди грохота орудий вдруг слышит живую песню о доме. Знакомьтесь, у нас в гостях Алиса Шипилова. Она не носит форму и не держит оружие. Но ее голос сегодня тоже линия обороны. Алиса, расскажите о том, кем вы работаете.
2: Я работаю заведующей в Петропавловском сельском клубе.
1: В таком юном возрасте,
2: да,
1: уже заведующая.
2: Да.
1: Если не секрет, сколько лет вам?
2: 22.
1: Как выбрали такое направление и почему?
2: Ну, я с детства вообще связана с культурой, с творчеством. Меня воспитывали, в принципе, на музыке с самых ранних лет. В основном роковое, конечно, направление, группа «Алиса». Соответственно, как бы имя мое отсюда и было придумано. Очень маме нравилась группа. И с детства привыкла, музыка, творчество, все. И вот так вот пошло.
1: В данный момент как вы помогаете фронту?
2: Мы помогаем фронту по разным направлениям и передаем гуманитарную помощь, собираем с самых первых дней, вот с самого начала. Угу. Мы первую гуманитарку отвозили еще с моим дедушкой. У нас недалеко стояли ребята военные, мы собрали там закрутки, вода, такое самое-самое необходимое. И также творчеством помогаем, ребят поддерживаем, передаем еще с детками, делаем на мастер-классах, вот у нас в клубе, открытки, письма пишем, передаем и, соответственно, поем, выступаем.
1: Немного о творчестве.
2: Угу.
1: Что исполняете?
2: У меня есть авторские песни. Песня «Время» и «Крылья». Две песни у меня есть, именно патриотичные. Первая песня «Время», она была у меня написана за год до начала СВО, как бы основываясь на внутренних каких-то ощущениях. В этой песне рассказывается о времени, о том, что бы нам, ну, больше хотелось. То есть время там без войны, мирное, чтобы люди там дружили. Вот.
1: Предлагаю ее прямо сейчас и послушать. Песня «Время».

0: Мы продолжаем наше интервью. Сегодня у нас в гостях Алиса Шипилова, творческий человек. Перед этим мы послушали песню «Время», и есть еще одна песня, которую вы написали. Расскажите о ней.
1: Это песня «Крылья». Она была написана в 23-м году, то есть уже когда мы находились в этой непростой обстановке. Она уже более лиричная, такая о чувствах жителей, о том, как тяжело и самой земле, не только нам. Начинается со строчек «Кружат здесь птицы над полями». Это и образ всех вот этих ракет, как бы, ну, когда песню вы услышите, вы поймете, о чем она. Она как бы очень близка многим, очень она трогает и вот в сердцах вот отзывается у многих.
0: Мы ее обязательно сегодня послушаем, но сейчас я хочу, чтобы вы рассказали о том, как вы выступаете и где выступаете, и как вас принимают наши бойцы.
1: Принимают нас на ура, очень всегда рады. Ребята все очень ждут, и даже вот там встречались уже по нескольку раз с ребятами. Вот кого-то видели, допустим, весной, проходит год, и мы встречаемся летом с ребятами в госпитале. И всегда все очень рады, и ждут, и поддерживают. Мы их поддерживаем, они нас поддерживают.
0: Телефончики просят,
1: конечно, не без этого.
0: Общаетесь?
1: Ну, общаемся, конечно, надо же ребят поддерживать. И передаем им там приветы, как бы им это очень важно.
0: Я предлагаю прямо сейчас передать привет нашим бойцам, есть такая возможность. И сразу же мы послушаем вашу вторую песню «Крылья».
1: Конечно, передаем привет всем нашим защитникам. Вы огромные молодцы, вам большое спасибо. Мы вас очень всех любим, ждем. И, конечно же, всем нам мирного неба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors, пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. «Тринити Моторс» на Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация актив 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей с учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Тринити Моторс».
5: В студии Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях к этому часу по материалам информагентства. 11 сентября в России отмечается День воинской славы. Праздник установлен в честь победы русской эскадры под командованием Федора Ушакова над турецким флотом у мыса Тендра в 1790 году. После этого Ушакова в России прозвали «Морской Суворов». Потери турок тогда превысили 2000 человек. Русские потеряли 21 человека, еще 25 были ранены. Украина свои выборы не проводит, боится и хочет сорвать российские, заявила глава Центра сберкома Элла Памфилова. Украинские мошенники продолжают наращивать усилия, чтобы дискредитировать выборы в России и нанести им урон, отметила Памфилова. ЦИК пригласил для наблюдения 12 международных миссий. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Такое решение регулятор принял впервые более чем за год. Последние 10 заседаний ставку снижали. Денежно-кредитные условия Центробанк оценил как умеренно жесткие. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Программу «Детская книжная карта» планирует опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах, их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу пушкинской и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил Владимир Путин. Связь 5G запустили в России. Технология 5G – это комплексная экосистема, которая предназначена для цифровой трансформации экономики. Связь на первом этапе запущена в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 миллионов человек, в том числе в Москве и Петербурге, уточнили в Минцифры. Власти прорабатывают запуск 5G дополнительно в 50 городах до конца 2026 года. Повсеместно в России связь заработает в 2027. 5G будет в меньшей степени использоваться для частных лиц и больше применяться в бизнесе. Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января 2027 года. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Благополучия вам!

0: тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: 520-306. На УАЗ запчасти есть. Автомагазин «Все на УАЗ». Улица Архиерейская, 8. Телефон 520-306.
4: Агропромышленный холдинг БЗРК «Белгранкорм» приглашает на постоянную работу водителей автомобиля категории «Е» с заработной платой от 100 тысяч рублей в месяц. Мы предлагаем официальное трудоустройство, полный соцпакет, премирование, ежемесячный продовольственный набор мясопродукции, бронирование военнообязанных от призыва на военную службу. Мы ждем вас по адресу: Ракитянский район, поселок Пролетарский, Борисовское шоссе, дом 1.
5: Или звоните по телефону 35-3-15, код города 47-245.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Звук Отечества, что громок и понятен.
1: Батя, здравствуй.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать, так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, бать,

0: Ватя, я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: А давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни давайте поговорим честно. Наши острословы давным-давно придумали этот гибрид из двух русских поговорок. «Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь». Но кое-кто это мудрейшее жизненное правило явно подзабыл. И поэтому с упорством начал теребить крышечку ящика Пандоры. Ну там объявлять про 40 дней принуждения России к миру или грозить закрытием над Россией неба для гражданских самолетов. Когда-то с трибуны ООН наш президент Владимир Путин задал очень важный вопрос. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Но тогда, впрочем, как и сейчас, этот вопрос повис в воздухе. Как 11 лет назад, так и по сей день. От политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались. А за эти годы глобалисты еще и нашли себе наемную марионетку, который согласился повести своих подданных просто на убой. В Кабмине территории бывшей Украины теперь рассказывают, что российские удары по портам и складам обрушили поступления в бюджет. Фактически экономика находится на грани коллапса, а дефицит продолжает расти. Премьер-министр хочет использовать золотовалютные резервы НБУ для стабилизации экономики, так как сформировать бюджет на следующий год невозможно. Тамошний министр аграрной политики и продовольствия Высоцкий призвал украинцев сделать запас продуктов на месяц вперед, пока не стало слишком поздно. Дефицит никуда не исчезнет, удары не прекратятся, а продукты уже негде хранить. Ситуация на самом деле катастрофическая. Цены на продовольствие вырастут на 40-50%. Сейчас многие делают запасы на 3-6 месяцев вперед, как в 90-е. Конечно, пропаганда заявляет об отсутствии дефицита и перекладывает ответственность на самих украинцев, что они, мол, поддались ажиотажу и скупают продукты. Но реальность-то иная. И все укроподданные ее видят не в телемарафонах, а своими собственными глазами. И вообще, сегодня совсем не обязательно читать пресловутую кремлевскую пропаганду. Достаточно зайти в укросегмент интернета и почитать, цитирую, «Удары по Украине стали круглосуточными. Последние остатки бизнеса и производства уничтожаются. Очередная потеря теперь производство табачных изделий в Черниговской области в Прилуках. Это крупный налогоплательщик и почти градообразующее предприятие до данного населения». Пункта. Это миллиарды оборота. Если так дальше пойдет, то Эконоармагеддон бахнет уже в 2027 году. Зеленский надеется, что всех этих безработных погонит на фронт в последнее наступление. Но уже четко видно, что он специально провоцирует гуманитарную катастрофу на Украине. Следующая цитата. Украина стала терять по 2-3 локомотива, поезда, электровоза и так далее в сутки. Что означает полный дефицит подвижного состава уже к концу года. Это приведет к тому, что пассажирских ЖД-поездов на левобережной Украине к концу года почти не останется. Переброска личного состава и техники на фронт будет затруднена, как и другие поставки, а экономические последствия будут катастрофическими для страны. Зеленский ведет страну к гуманитарной катастрофе. И еще цитата. Все АЗС в Киеве и области в ближайшие 3 месяца будут уничтожены. Также ситуация с АЗС будет катастрофичной для всей левобережной Украины, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях. Если война продлится еще год, то Украина потеряет более 60-70% всех АЗС, а это урон для бизнеса почти в 1 миллиард долларов. А потери в бюджета от того, что рынок топлива будет уходить в серую зону, может достигнуть порядка 2,5 миллиарда гривен в год. Если сложить все эти пазлы с потерями ВПК, складов, логистических центров, ЖД-инфраструктуры, энергетической, газовой инфраструктуры и так далее, то дефицит бюджета Украины к концу 2027 года достигнет 90%. Это неподъемная сумма для спонсоров, которой придется выдавать больше кредитов на содержание Украины. Вот почему многие эксперты считают, что Украина имеет при позитивном сценарии возможность максимум продержаться еще 12-18 месяцев до полного краха и капитуляции или развала. Укрполитолог Руслан Бортник. Киев, вероятно, войдет в эту зиму с наиболее ослабленной ПВО за последние годы. Это ПВО все равно будет сильнее, чем противовоздушная оборона образца 2022 года. Но с тех пор и российские возможности резко возросли. И Россия также очень адаптировалась к войне. Постоянно производит новое средство атаки. И те же реактивные дроны. За время войны налажено производство реактивных дронов и ракет «Бандероль». Одновременно вдвое сокращены затраты. У России уже началось производство барражирующего боеприпаса «Дань-Т». Модернизируются ракеты «Искандер» для ударов на расстояние до 1500 километров. Под удар

2027 года экономика закончится. Собственно, бизнес на Украине уже закончился. Некоторые это еще не поняли, конечно, но следующие 2 месяца внесут ясность даже для самых больших тугодумов. В общем, мы идем к ситуации, когда ЕС нужно будет закрывать 100% потребностей Украины. Теперь вопрос следующий. А кто в Европе будет закрывать эти потребности под 150 миллиардов долларов на фоне электорального цикла 2027 года? Какие ваши действия в этом случае? А вот это наблюдение Романенко мне особенно понравилось. Пока власть тянет прах Мельника на Украину, Украина превращается в могилу. У Зеленского осталась развилка. Или пойти по пути Маннергейма, или тянуть дальше время, чтобы где-то через полгода прийти даже к варианту Каддафи. Можно дальше, конечно, закрывать глаза на реальность, но она уже бьет по СЗС в Киеве. И Романенко чует правильно. В Европах продолжает назревать серьезный политический кризис. Партия АДГ в немецкой земле, Саксония-Анхальт, получила почти 44% голосов избирателей. Украина стала настоящим троянским конем для глобалистов. Сначала в США поменялась власть, а теперь в ЕС наступают серьезные изменения. Выборы в Саксонии-Анхальт стали политическим землетрясением для Германии и личным поражением Фридриха Мерца. АДГ более чем в 2 раза опередила ХДС, которая обвалилась до 17%. Сам результат не так важен, а вот его политическое значение, трансформация взглядов немцев, избиратель партии канцлера голосует за правых. Мерц теперь оказывается под двойным давлением. Политического кризиса уже не избежать. Для Украины последствия значительно серьезнее, чем кажется. Победа АДГ превращает поддержку Киева из внешнеполитического вопроса во внутренний электоральный риск. Любое новое финансирование Украины, военные поставки или участие Германии в программах восстановления будут использоваться оппозицией как доказательство того, что правительство финансирует чужую войну за счет немецкого избирателя. Этот тренд будет распространяться по всему ЕС. Европейские правительства уже сталкиваются с ростом партий, выступающих против дальнейших расходов на Украину. После Саксонии-Анхальт поддержка Киева становится токсичным политическим активом. Чем больше денег выделяет правительство, тем выше вероятность, что оно расплатится за это голосами на следующих выборах. Украина входит в новый этап войны, когда главным дефицитом становится не только оружие и деньги, но и политическая воля Европы. Если смена власти в Германии станет реальным сценарием, нынешняя модель европейского финансирования Киева может начать разрушаться значительно быстрее, чем рассчитывают на банковой. Украинский вопрос постепенно перестает быть объединяющим фактором для Европы и превращается в линию внутреннего политического раскола. Европа входит в фазу системного политического разворота, в которой поддержка Украины перестает быть безусловным консенсусом и становится частью внутренней борьбы за власть. Главная проблема Киева заключается в том, что ЕС вынуждена будет сокращать финансирование, а цена украинской войны для европейского избирателя продолжит стремительно расти. Цены на газ и топливо только усиливают давление. Нефть растет, а газ вообще улетел. Стоимость его в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. Энергетический рынок вновь становится политическим фактором. Рост стоимости газа до уровней, невиданных с конца 2022 года, совпал с промышленным кризисом Германии, ростом стоимости государственного долга, бюджетными проблемами Британии и политической нестабильностью во Франции. Европа одновременно должна перевооружаться, субсидировать собственную промышленность, удерживать социальную систему и финансировать Украину. Вот уже в Германии разгорелся спор вокруг обвинений России в попытке атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг.

0: коалициях. Представители АДГ, блока «Старый Вагнкнехт» и левой партии потребовали показать доказательства причастности Москвы. Правительство публично раскрывать материалы расследования не собирается. Особенно прекрасно прозвучала позиция представителя социал-демократов Себастьяна Фидлера. С заявлением канцлера и МВД следует доверять. То есть схема максимально удобная. Россия виновата, покажите доказательства. Нет, просто доверьтесь. Основатель частной армии Blackwater Эрик Принц пожаловался, что российская армия адаптировалась в боях и внезапно стала сильнее и опаснее. Если вы стреляли по русским из артиллерии в 2022, им требовалось 1.5 часа, чтобы ответить. Сейчас 2 минуты. А натовские разработки утратили свою эффективность. Это работает неделю или две, а дальше глохнет или теряет связь. Так что прежде всего не слушайте политиков-идиотов, которые говорят, что мы разрушили российскую армию. Нет, она стала бесконечно умнее, заявил Принц. Наша стратегия остается абсолютно правильной. Неуклонное наступление на земле уже приводит к немного подзабытым в Киеве котлам с укропом. Один из них прямо в это время варится на границах нашей области. Волчанский. Более 2 недель продолжается вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю. Все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения. Не уцелеет ничего. Все остается по-прежнему. Тотально отбить у коалиции желающих желание желать. И с этой задачей Россия справляется очень успешно.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины. По какому маршруту летят беспилотники? Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: И облака. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Юбилейная.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Партнер программы «Новости» – официальный дилер «Теннет» Trinity Motors в Белгороде, ООО «Интеркар».
3: Устали смотреть, как растут цены на автомобили? Приезжайте в Trinity Motors. Пусть ваши глаза отдохнут.
4: Кроссовер «Теннет Т4Л» от 1 миллиона 990 тысяч рублей. Больше простора, практичности и комфорта. Успеете забрать автомобиль из наличия по старому прайсу. «Теннет Т4Л». Все сложится. Trinity Motors. На Богдана Хмельницкого, 184. Город Белгород. Информация не является публичной офертой. «Теннет Т4Л». Комплектация «Актив» 2026 года. Цена от 1 миллиона 990 тысяч рублей. С учетом выгоды по кредиту в программе «Трейден». Без дополнительного оборудования. Подробности в дилерском центре «Теннет Trinity Motors».
5: Студия Ольга Бежина. Здравствуйте. Об актуальных новостях в регионах к этому часу. Временно исполняющий обязанности губернатора сообщил о вручении госнаград России и Белгородской области. За каждый ежедневный труд, умение принимать решения и добиваться результата в любых обстоятельствах, отметил Александр Шуваев. Благодаря вашему мужеству, профессионализму и ответственности мы сохраняем динамику развития, укрепляем безопасность и поддерживаем социальную стабильность белгородчины. Среди тех, кому вручили награды, бойцы добровольческих подразделений «Барс», «Белгород» и «Орлан», сотрудники предприятий и коммунальных служб, педагоги, врачи, социальные работники, специалисты местного самоуправления, водители, работники агропромышленного комплекса. Спасибо за преданность родной земле, за труд и служение. Уверен, вместе мы справимся со всеми трудностями, сказал Шуваев. Почти 600 целевиков-первокурсников в Белгородской области приступили к обучению по медицинскому профилю. Александр Шуваев сообщил, что 469 человек зачислены в профильные вузы, из них 299 в специалитет и 170 в ординатуру. Всего 940 человек поступили на бюджетные места в колледжи, около 100 из них заключили договоры о целевой подготовке. Системно решаем задачу по снижению кадрового дефицита в медицине. Одно из ключевых направлении целевое обучение. Благодаря этому белгородская молодежь уже во время учебы понимает, где будет проходить практику и куда придет работать после получения диплома, сказал глава региона. Также в Белгородской области развивается система наставничества в медучреждениях. Более 1500 врачей сопровождают до 3 молодых специалистов каждый. Филиал Россети «Центр Белгородэнерго» подключил к сетям 25 новых базовых станций сотовой связи в городах и селах Белгородской области. Это позволило обеспечить население и социально значимое учреждение устойчивой связью. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Экономика данных». Энергетики построили около 1 километра линии электропередачи в 14 муниципальных образованиях региона. Наибольший объем работ выполнен в Алексеевском, Яковлевском, Новоскольском и Прохоровском округах. Кроме того, надежным электроснабжением обеспечены узлы связи в Волоконовском, Староскольском и Губкинском округах. В Екатеринбурге проходит международный фестиваль молодежи. Мероприятие собрало 10 тысяч молодых лидеров из 191 страны. Впервые в их числе подростки в возрасте от 14 до 17 лет, всего 1000 человек, половина которых также представители зарубежных стран. 30 молодых ребят из Белгородской области прошли отбор на фестиваль. Мы хотим показать молодым лидерам настоящую Россию, страну безграничных возможностей. Не случайно девиз фестиваля «Следуй за мечтой вместе с Россией», отметил на первом заседании оргкомитета первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Программа фестиваля построена вокруг 7 ключевых сфер жизни, определяющих путь устойчивого прогресса – культуры, здоровья, природных ресурсов, образования, технологий, транспорта и цифровых сервисов. школьница из Белгородской области, одна из победителей всероссийского конкурса «Поэзия Победы». Всего было подано 5000 заявок из 87 регионов России. Ученица 4 класса школа номер 2 поселка Чернянка Аня Светличная оставила позади сильнейших соперников из Санкт-Петербурга и Москвы и заняла почетное первое место. Путь к победе был ярким. 2 года назад Аня уже была отмечена в номинации «Симпатия жюри», а в этот раз заслуженное золото. Пока это все. В студии была Ольга Бежина. Мирного неба и новых побед!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио Z.
1: Небо этого дня

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Тебе предлагают подключить оборудование для связи и платят ежедневно?
1: На деле SIM-бокс – это устройство с десятками SIM-карт для массовых обзвонов граждан с целью хищения их сбережений.
0: Чтобы те самые зарубежные колл-центры могли дозваниваться до наших соотечественников.
1: Остановись сейчас. Если ты только подключил SIM-бокс, но обзвон еще не начался,
0: отключи устройство и обратись в правоохранительные органы.
1: Это добровольный отказ от преступления. Ответственности не будет.
0: Помни, легкие деньги – тяжелый срок.
2: Больше информации на сайте выход31.рф.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Яковлева Тамара, 10 класс, школа номер 2, город Губкин. Лора Тасси, Мишка. Оборванного Мишку утешала девчушка в изувеченной избе. «Не плачь, не плачь, сама не доедала, полсухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались, смешалась с кровью черная земля. Была семья, был дом. Теперь остались совсем одни на свете, только ты и я. А за деревней рощица дымилась, поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злой птицей. Бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу, и мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу, за то, что наши сосенки горят. Но в тишине свистели пули звонко, зловещий отблеск полыхнул в окне, и выбежала из дому девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне! Молчание, ни голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько их, девчонок и мальчишек, осиротила подлая война.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: утомившись. Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца, присоединяйся к своим.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична, переживем, да тяжело, но будет все отлично.

Белорусский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачно, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

вам без нас, озовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.

0: давайте честно. С Вадимом Радченко.
1: Здравствуйте, я Вадим Радченко. О событиях, явлениях и о нашей жизни. Давайте поговорим честно. Наши острословы давным-давно придумали этот гибрид из двух русских поговорок. «Не плюй в колодец, вылетит, не поймаешь». Но кое-кто это мудрейшее жизненное правило явно подзабыл. И поэтому с упорством начал теребить крышечку ящика Пандоры. Ну там объявлять про 40 дней принуждения России к миру или грозить закрытием над Россией небо для гражданских самолетов. Когда-то с трибуны ООН наш президент Владимир Путин задал очень важный вопрос. Вы хоть понимаете теперь, что вы натворили? Но тогда, впрочем, как и сейчас, этот вопрос повис в воздухе. Как 11 лет назад, так и по сей день. От политики, в основе которой лежит самоуверенность, убежденность своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались. А за эти годы глобалисты еще и нашли себе наемную марионетку, который согласился повести своих подданных просто на убой. В Кабмине территории бывшей Украины теперь рассказывают, что российские удары апортом и складом обрушили поступления в бюджет. Фактически экономика находится на грани коллапса, а дефицит продолжает расти. Премьер-министр хочет использовать золотовалютные резервы НБУ для стабилизации экономики, так как сформировать бюджет на следующий год невозможно. Тамошний министр аграрной политики и продовольствия Высоцкий призвал украинцев сделать запас продуктов на месяц вперед, пока не стало слишком поздно. Дефицит никуда не исчезнет, удары не прекратятся, а продукты уже негде хранить. Ситуация на самом деле катастрофическая. Цены на продовольствие вырастут на 40-50%. Сейчас многие делают запасы на 3-6 месяцев вперед, как в 90-е. Конечно, пропаганда заявляет об отсутствии дефицита и перекладывает ответственность на самих украинцев, что они, мол, поддались ажиотажу и скупают продукты. Но реальность-то иная. И все укроподданные ее видят не в телемарафонах, а своими собственными глазами. И вообще, сегодня совсем не обязательно читать пресловутую кремлевскую пропаганду. Достаточно зайти в укросегмент интернета и почитать, цитирую, «Удары по Украине стали круглосуточными. Последние остатки бизнеса и производства уничтожаются. Очередная потеря – теперь производство табачных изделий в Черниговской области в Прилуках. Это крупный налогоплательщик и почти градообразующее предприятие до данного населения». Пункта. Это миллиарды оборота. Если так дальше пойдет, то Эконоармагеддон бахнет уже в 2027 году. Зеленский надеется, что всех этих безработных погонит на фронт в последнее наступление. Но уже четко видно, что он специально провоцирует гуманитарную катастрофу на Украине. Следующая цитата. Украина стала терять по 2-3 локомотива, поезда, электровоза и так далее в сутки. Что означает полный дефицит подвижного состава уже к концу года. Это приведет к тому, что пассажирских ЖД-поездов на левобережной Украине к концу года почти не останется. Переброска личного состава и техники на фронт будет затруднена, как и другие поставки, а экономические последствия будут катастрофическими для страны. Зеленский ведет страну к гуманитарной катастрофе. И еще цитата. Все АЗС в Киеве и области в ближайшие 3 месяца будут уничтожены. Также ситуация с АЗС будет катастрофичной для всей левобережной Украины. Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской областях. Если война продлится еще год, то Украина потеряет более 60-70% всех АЗС. А это урон для бизнеса почти в 1 миллиард долларов. А потери в бюджета от того, что рынок топлива будет уходить в серую зону, может достигнуть порядка 2,5 миллиарда гривен в год. Если сложить все эти пазлы с потерями ВПК, с складов, логистических центров, ЖД-инфраструктуры, энергетической, газовой инфраструктуры и так далее, то дефицит бюджета Украины к концу 2027 года достигнет 90%. Это неподъемная сумма для спонсоров, которые придется выдавать больше кредитов на содержание Украины. Вот почему многие эксперты считают, что Украина имеет при позитивном сценарии возможность максимум продержаться еще 12-18 месяцев до полного краха и капитуляции или развала. Укрополитолог Руслан Бортник. Киев, вероятно, войдет в эту зиму с наиболее ослабленной ПВО за последние годы. Это ПВО все равно будет сильнее, чем противовоздушно-оборонная образца 2022 года. Но с тех пор и российские возможности резко возросли. И Россия также очень адаптировалась к войне. Постоянно производит новое средство атаки. И те же реактивные дроны. За время войны налажено производство реактивных дронов и ракет «Бандероль». Одновременно вдвое сокращены затраты. У России уже началось производство барражирующего боеприпаса «Дань-Т». Модернизируются ракеты «Искандер» для ударов на расстояние до 1500 километров. Под ударами таких ракет уже в октябре-ноябре окажется Западная Украина. В частности, Львов, Ужгород и все города страны, над которыми до сих пор остается незащищенное небо. А эта страна еще и с коррупцией, разрастающейся во время войны, к тому же полностью зависима от партнеров, которые не спешат выполнять свои обещания. Даже идеолог Майдана Юрий Романенко возопил: «Ребята, а как вы собираетесь вести войну дальше? Ведь в четвертом квартале вы соберете еще меньше, чем в третьем. А в первом квартале

А вот это наблюдение Романенко мне особенно понравилось. Пока власть тянет прах Мельника на Украину, Украина превращается в могилу. У Зеленского осталась развилка. Или пойти по пути Маннергейма, или тянуть дальше время, чтобы где-то через полгода прийти даже к варианту Каддафи. Можно дальше, конечно, закрывать глаза на реальность, но она уже бьет по АЗС в Киеве. И Романенко чует правильно. В Европах продолжает назревать серьезный политический кризис. Партия АДГ в немецкой земле, Саксония-Анхальт, получила почти 44% голосов избирателей. Украина стала настоящим троянским конем для глобалистов. Сначала в США поменялась власть, а теперь в ЕС наступают серьезные изменения. Выборы в Саксонии-Анхальт стали политическим землетрясением для Германии и личным поражением Фридриха Мерца. АДГ более чем в два раза опередила ХДС, которая обвалилась до 17%. Сам результат не так важен, а вот его политическое значение – трансформация взглядов немцев. Избиратель партии канцлера голосует за правых. Мерц теперь оказывается под двойным давлением. Политического кризиса уже не избежать. Для Украины последствия значительно серьезнее, чем кажется. Победа АДГ превращает поддержку Киева из внешнеполитического вопроса во внутренний электоральный риск. Любое новое финансирование Украины, военные поставки или участие Германии в программах восстановления будут использоваться оппозицией как доказательство того, что правительство финансирует чужую войну за счет немецкого избирателя. Этот тренд будет распространяться по всему ЕС. Европейские правительства уже сталкиваются с ростом партий, выступающих против дальнейших расходов на Украину. После Саксонии-Анхальт поддержка Киева становится токсичным политическим активом. Чем больше денег выделяет правительство, тем выше вероятность, что оно расплатится за это голосами на следующих выборах. Украина входит в новый этап войны, когда главным дефицитом становится не только оружие и деньги, но и политическая воля Европы. Если смена власти в Германии станет реальным сценарием, нынешняя модель европейского финансирования Киева может начать разрушаться значительно быстрее, чем рассчитывают на банковой. Украинский вопрос постепенно перестает быть объединяющим фактором для Европы и превращается в линию внутреннего политического раскола. Европа входит в фазу системного политического разворота, в которой поддержка Украины перестает быть безусловным консенсусом и становится частью внутренней борьбы за власть. Главная проблема Киева заключается в том, что ЕС вынуждена будет сокращать финансирование, а цена украинской войны для европейского избирателя продолжит стремительно расти. Цены на газ и топливо только усиливают давление. Нефть растет, а газ вообще улетел. Стоимость его в Европе достигла уровней, характерных для энергетического кризиса декабря 2022 года. Энергетический рынок вновь становится политическим фактором. Рост стоимости газа до уровней, невиданных с конца 2022 года, совпал с промышленным кризисом Германии, ростом стоимости государственного долга, бюджетными проблемами Британии и политической нестабильностью во Франции. Европа одновременно должна перевооружаться, субсидировать собственную промышленность, удерживать социальную систему и финансировать Украину. Вот уже в Германии разгорелся спор вокруг обвинений России в попытке атаки беспилотником на аэропорт Лейпциг. Представители АДГ, блока Сары Вагенкнехт и левой партии потребовали показать доказательства причастности Москвы. Правительство публично раскрывать материалы расследования не собирается. Особенно прекрасно прозвучала позиция представителя социал-демократов Себастьяна Фидлера. С заявлением канцлера и МВД следует доверять. То есть схема максимально удобная. Россия виновата, покажите доказательства, нет, просто доверьтесь. Основатель частной армии.

Blackwater. Эрик Принц пожаловался, что российская армия адаптировалась в боях и внезапно стала сильнее и опаснее. Если вы стреляли по русским из артиллерии в 2022-м, им требовалось полтора часа, чтобы ответить. Сейчас 2 минуты. А натовские разработки утратили свою эффективность. Это работает неделю или две, а дальше глохнет или теряет связь. Так что прежде всего не слушайте политиков-идиотов, которые говорят, что мы разрушили российскую армию. Нет, она стала бесконечно умнее, заявил Принц. Наша стратегия остается абсолютно правильной. Неуклонное наступление на земле уже приводит к немного подзабытым в Киеве котлам с укропом. Один из них прямо в это время варится на границах нашей области. Волчанский. Более 2 недель продолжается вынос всего, до чего можно дотянуться с воздуха. Никаких сдерживающих факторов. Ящик Пандоры открыт не нами, но мы его для сопредельных территорий закрывать больше не собираемся. Выход к морю. Все сухопутные коридоры, весь транспорт, вся логистика, все системы жизнеобеспечения. Не уцелеет ничего. Все остается по-прежнему. Тотально отбить у коалиции желающих желание желать. И с этой задачей Россия справляется очень успешно.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским – и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом «русский».

Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну. Но каждый раз из пепла восставали, мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачном, пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Зет. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 12 сентября, в нашем регионе облачном пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-12 градусов тепла, днем на термометре плюс 19. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

соломинку держусь. Я верю, что сюда вернусь. Но вот беда за тем столом. Сидят не те, с кем я знаком. Старые кафе, верные друзья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.